0: где мы?
1: А где же мы?
0: А, мы с тобой юнт-редакцион.
1: А, мы с тобой в радио. Сколько раз повторять? Мы репетировали с тобой. Мы находимся в программе «Ну-ка, давай-ка» в рамках русскоязычной программы «Айда». Нашу программу вы можете слушать каждую четвертую субботу. А также мы являемся участниками и модераторами юбинт-редакции.
2: Бум!
1: Здравствуйте!
0: Здравствуйте! Итак, наконец-то!
2: Мы вернулись и скоро вернемся снова.
0: Скоро вернемся. Следующая неделя тоже будет в нашем распоряжении.
3: Все рады.
0: Да, пятая неделя месяца мы будем, надеюсь, будем каждую пятую неделю тоже выступать, если она такая, конечно, присутствует.
2: Если она вообще еще будет.
0: Если такие, конечно, будут.
2: Да. В общем, сегодня, конечно, будет тоже интересно.

0: не знаю, будем ли мы петь.
1: Будем.
0: Будем. Все решилось. Будем петь.
1: Ну да.
0: Да, небольшой дуэдик за бабахкой. В прошлом месяце мы тоже пели эту песню, но только Рома. Я чуть-чуть подучил текст и теперь тоже могу спокойно петь. Наконец-то.
1: Да, так. Включаем.
0: Включаем.

0: Так. Ставься давай на паузу.
1: Да, как эту паузу ставить?
2: Вот, все.
1: Вау. Хорошо спели, безусловно, хорошо. Да,
2: я так не думаю.
1: Безусловно, хорошо спели. Не тявка. Итак, так, что будем делать дальше?
2: Да, что у нас дальше?
1: Что у нас дальше по плану? Так, наверное, мне кажется, ты расскажешь какую-то тему.
2: А, в общем, моя тема — реалити-шоу. Все мы знаем, что в России проводятся разные реалити-шоу по телевидению и прочие вещи. И сейчас я хочу рассказать о некоторых из них, то, как они работают и что там вообще делается. «Звезды в джунглях» и «Звезды в Африке» тоже. Это в априори одно и то же, просто немного в разном обличии. Изначально в лагерь приезжают 10 звезд, которые должны проходить испытания, чтобы зарабатывать еду. И то, как они это зарабатывают, как они могут ее получить, менялось из сезона в сезон. Изначально они просто зарабатывали порции еды, где-то в первых-трех сезонах. Потом, с четвертого до нынешней, все стало за монеты. А цены там не то чтобы гладкие, там они просто космос. Я как бы там 500 тысяч может стоить, я не знаю, условно говоря, что там вообще было-то, колбаса, допустим. Но они могут заработать 2 миллиона, то есть 2 миллиона на одного участника. Вот. И в целом потом проводилось, как, в принципе, различные маленькие испытания и испытания на иммунитет. Ну, испытание за иммунитет говорит само за себя, то есть участники что-то делали, и

0: Потом лучший из них получал иммунитет. Потом было самое интересное голосование. Но помимо этого всего, конечно же, были всякие коалиции и стратегии. Есть яркие звезды, которые реально играли в игру. И все равно к этому у меня вот в плане «Играй жизнь», конечно, еще будет маленький комментарий. Вот. Потом проводилось голосование. Двое участников, которые набирали большинство голосов, отправлялись на испытания на вылет. А испытания на вылет были разные. И на физическую, и на память. То есть там вообще все, что угодно может быть. Вот. И потом возвращался кто-то один из них, а потом новый участник. И так это все шло-шло, пока участников новых больше не было, и там уже пока просто не останется там мало людей, и там будут тоже какие-то испытания, тоже на выбывание. Выжить в Дубае, выжить в Самарканде и выжить в Стамбуле. Это в априори снова одно и то же, просто в разных обличиях и местах. Это реалити-шоу уже поинтереснее предыдущего, потому что здесь участвуют не только звезды, а также участники народных, то есть обычные и простые люди, то есть, допустим, которые работают пожарными где-то в больнице или кем еще угодно. Но, кстати, «Выжить в Дубае» — самый первый сезон. Большинство народников, например, Татьяна Минжуренко, появилась и в многих других проектах, например, «Выживалити», если я не ошибаюсь. Вот. Но это не важно. Они разделялись на две команды, и они проходили испытания. И команда, которая побеждала, она отправлялась в отель. В этом отеле было все классно, люкс, ну, все как обычно. А другие отправлялись либо в пустыню, либо вообще в какие-то горы, ну, и во все такое прочее, как бы, как команда проигравших. Потом были различные мини-испытания и прочие вещи. Потом снова голосование, но внутри команд. То есть команды внутри себя выбирали, кого они отправят на испытания на вылет. И это часто тоже приводило к конфликтам, да. В первом сезоне это тоже очень ярко показано. На примере с Аней Хилькевич, в целом мой любимый игрок и в целом любимый персонаж в реалити. Мне нравится то, как она играет в целом, ее стратегии, коалиции. Что-то мы немного сходим, так что продолжаем. Потом были малые испытания. Проводилось две или три игры, до двух побед, можно сказать. Игры тоже там разные, на память, на все возможное. Вот. И потом кто-то возвращался. И все это шло, пока не случалось объединение. Команд больше нет. И получается, что теперь можно голосовать за кого угодно, ну а в отель отправиться может только один, и взять он может с собой только одного человека. А тот, кто занимает последнее место на испытании, автоматически номинируется на испытание на вылет. Ну как? В номинацию, можно сказать. Хотя это одно и то же. Вот. «Сокровище императора». Это очень классный проект, где звезды приходят парами и должны бегать из точки в точку и делать разные вещи. На этом проекте звезды худеют, ссорятся, теряют деньги и снова ссорятся. Вот. Цель заключается в том, что участники проходят разные испытания, и это, можно сказать, как гонка. В первом туре участники соревнуются за то, как, в какой последовательности они выйдут уже во втором туре. Команда, которая придет первой в первом туре, дает черную кошку. Эта черная кошка отправляет любую пару автоматически на последнее место, то есть они выходить будут последними. Вот. А если в пара и уже была на последнем месте, получается, что они получат еще сверх 10 минут, потому что пары выходят с интервалом 10 минут, и получается, что тогда уже будет 20 минут. Вот. Во втором туре снова все идут, и пара, которая придет последняя, покидает проект. Дальше. Большой куш. Сейчас тоже пока что активно идет второй сезон на момент записи этого эфира. Тут смысл тоже интересненький такой, потому что участники в парах, но они получают разные чемоданы. И там может быть карта вылета, ничего или деньги. Участники тоже проходят испытания, малые испытания, и меняются чемоданами в процессе игры. И потом, конечно же, есть снова большое испытание, в котором определяется последовательность обмена. Если ты меняешься первым, это невыгодная позиция, потому что выше шанса, что ты получишь черную метку. Черная метка — это, так сказать, карта вылета, и тот, кто ее получит в конце церемонии обмена, покидает проект. И это вроде бы все, что я, в принципе, отметил. Есть еще много других реалити-шоу, но я рассказал о таких сейчас самых таких главных. Вот.
1: Хорошо. Хорошо.
0: Да.
1: Так, следующее, чем мы будем делать?
0: Да.
1: Наверное, послушаем музыку.
0: Да.
1: В этот раз песня на украинском от Амора. Может, именно полюбишь. Если сейчас какой-то акцент был, не обижайтесь, я не знаю украинский.
0: Так, микрофоны выключаем.
1: Микрофоны выключаем, слушаем.

0: замки. Дико извиняемся, мы нашли какую-то не ту песню, это вообще не та песня, и чтобы, не дай бог, там не было мата, мы ее, наверное, включать с тобой не будем.
1: Да.
0: Мы не уверены, есть ли это мат, и мы такое не поддерживаем.
1: Да. Поэтому вот.
0: Ошибочка вышла, но ничего страшного. У нас есть, тем не менее, очень тоже хорошая песня, английская, от группы Five Seconds of Summer. Почему-то...
1: Teeth, так называется песня.
0: Five Seconds of Summer — это группа, да. Вот.
1: Да-да, но я про название песни говорю.
0: Да, и название песни — Teeth, то есть зубы.
1: Teeth, ну ладно. Это...
0: Teeth. Зуб. Я не знаю ни английского, ни украинского. Что вы хотите? Зубки, слушай.
1: Клац-клац.
0: Клац-клац. Some days you're the only thing I know.

0: Так, а второй микрофон?
1: Я свой микрофон забыл включить. Итак, он забыл дать комментарий.
0: Да, все мне забывается. Что сейчас очень часто я замечаю, что вот особенно в комментариях, я могу сейчас выделить Марию Погребняк, Наташу Бордо, Стаса Ярушина, Олега Верещагина. Эти люди, и Карина Нигай, они как раз-таки играли в игру. Я сейчас не буду говорить, что с ними когда было, но они играли в игру. И есть очень важная грань между жизнью и игрой, которую очень важно видеть. Потому что человек может себя в игре вести по-разному. И это разные методы, чтобы победить. Например, было испытание, где каждому участнику давали выбор: съесть еду или оставить кому-то другому. Какие-то участники выбирали покормить себя по той или иной причине. И многие закидали их корнями.
1: Камнями.
0: Корней Корнеевич, да? Отсылочку сделаем, никто не узнает. Как бы камнями, что они такие-то, такие-то люди. Но прикол в том, что эти люди как раз-таки играли в игру. И я думаю, ну я более чем уверен, что в жизни они вряд ли будут такими людьми. То, что все равно в игре себя все ведут по-разному, все хотят победить. И в борьбе все методы хороши. Например, Аня Седокова. Она обычно не строит там какие-то козни и играет сама настоящую, как бы. И что-то там не придумывает, и из себя что-то там не строит. Но все равно все звезды там отчасти у каждого. Какие-то там тараканы в голове-то будут. И всякие прочие вещи. Так что как-то так. Что у нас дальше?
1: Дальше, так как мы пропустили одну песенку, я бы немножечко время потянул и рассказал еще одну тему.
0: Давай.
1: А именно, сколько детям от 12 до 14 лет на целевая аудитория, мне кажется, наш круг общения, скажем так. Сколько нужно сидеть в телефоне в таком возрасте?
0: Так, отменяем эту тему, мне она уже не нравится.
1: Но исследование, ну, как и исследование Google, говорит, что не более двух...
0: Они все врут.
1: Не более двух часов в день в нашем возрасте.
0: Чего?
1: 12-14 лет. Но мы, как я пришел к этой теме, мы недавно посмотрели, сколько мы сидим с моим соведущим Ромой в телефонах.
2: Если ты это скажешь, я откушу твое ушко.
1: Там чуть больше двух часов в день, но как бы мы больше всего времени проводим именно как за Ютубом, ТикТоком, да, то есть такое. Там можно провести буквально 5 часов в день.
2: Ничего
1: спокойно,
2: себе.
1: Минимум.
0: Но вообще-то ТикТок и Ютуб — это очень сложные вещи, скроллинг, вся эта тема. Это можно сделать как-нибудь в следующий.
1: Это может быть
0: на следующей неделе
1: тема,
0: обсудим.
1: Но не суть в этом, суть в том, что 2 часа всего в день. Кто сидит 2 часа в день? Ну, типа, объективно, если нет никакого родительского контроля, хотя, мне кажется, в таком возрасте родительский контроль уже и не нужен особо.
0: Ну, не знаю, у меня есть знакомая, у которой он все еще стоит.
1: У нас общие знакомые. И вот, короче, да, 2 часа в день, но мы сидим обычно больше. И я бы, конечно, хотела посмотреть, сколько в среднем сидят в этом возрасте люди, но я где-то...
0: Das ist lebensgefährlich.
1: Я где-то потеряла эти записи. Но не суть важна. Важна суть в том, что всего 2 часа в день.
2: Это никому не интересно.
1: Так, то есть,
2: давай к цифрам уже.
1: К цифрам. Каким цифрам? Мне сказать, сколько мы в телефоне сидим? Я не буду.
0: Не мы. В целом, какие итоги исследований?
1: Итоги исследования покажут, что желательно сидеть не более 2 часов в день, но исследование, ну, не как исследование, просто...
0: Это ж кого не взяли и... Так, ладно.
1: Скажем так, да. Сколько, в принципе, сидят в телефонах? Я где-то потерял, я искал ее все. Начало радио, до радио, до нашего эфира, но, к сожалению, где-то потерял. Поэтому я решил эту тему ставить вот так промежуточной. Ой, он ест микрофон. Ну, ладно.
0: Чего?
1: Следующая песенка «Sometimes». Она необычная, потому что часть будет петься на английском.
0: А часть на французском. Так что это такая смешанность.
1: Так, интересная
0: смешанность. Смешарики. Смешарики.
1: Они нам не платили.

0: Так!
1: И мы прикатились обратно.
0: Мы снова прикатились. Песня была очень душевная, прям вообще такая...
1: Конечно, а про что она вообще?
0: Там на французском, на английском. Может, английский мы с горем пополам поймем, и то с текстом.
1: Единственное, что я знаю с французского. Bonjour, je m'appelle Romain, j'habite à Fribourg. J'aime la musique et le... Что-то там.
0: Я понял, что ты живешь во Фрайбурге и слово «музик». Все, больше ничего не понял.
1: Продолжаем.
0: Я не человек и не горошек.
1: Я ежик. Я вкусный ежик.
0: Но не суть важна, это у нас так, свои шуточки тут. Так, следующая тема, про которую мы с вами поговорим.
1: А что такое?
0: Следующая тема – это сколько пить кофе в день можно в нашем возрасте. Потому что недавно я хотел сделать себе какао. Делаю какао, хожу на террасу, сижу, просто пью какао, смотрю ютубчик.
1: Казалось бы, что могло пойти
0: не так? Что могло пойти не так? Выходит мама, говорит, еще себе кофе сделала. Я говорю, нет, это какао, попробуй. Она пробует, говорит, что это кофе просто с карамелькой. Она купила кофе с карамелью, я думала, это какао. И мне стало интересно, сколько, в принципе, можно пить кофе в день, и, типа, ну, не запрещено ли это. Итак, небольшая статья. Согласно рекомендации... кто этот текст писал? Рекомендация. Рекомендация экспертов в возрасте 12 до 14 лет. Нервная система приходит в активную стадию развития и чувствительна к стимуляторам. Поэтому кофе следует употреблять осторожность. С осторожностью. Ведущие медицинские организации! Че он меня забивает?
1: Но я же ведь даже ничего не...
0: Организации, включая Американскую академию педиатрии AAP и Европейское агентство безопасности продуктов EFSA, не рекомендуют делать кофе ежедневной привычкой в этом возрасте. То есть, по сути, кофе пить можно.
1: Да ладно, Америку открыл.
0: Кофе пить можно. Многие говорят, что кофе тоже с 18, как бы. Есть такие додумки, что...
1: Кофе и энергетика, это же в априори одно и то же.
0: В априори нет, это не одно и то же.
1: Ну, почти.
0: Напитки разные, но, по сути, по кофе примерно, ну, я не знаю.
1: Кофеин же в обоих же есть, вроде бы.
0: Кофеин и таурин. Но насчет таурина не знаю.
1: Так, дальше что? Я думаю, лучше еще продолжить с одной темой.
0: Так, какая у тебя там была тема?
1: Чем богаты те или иные страны? Потому что сейчас
0: интересно.
1: Санкции, цены, все растет.
0: Цены растут, зарплата дешевеет.
1: Да. Что ж, начнем. Саудовская Аравия, она очень сильно богата нефтью, как бы, да?
0: Да, это очень
1: Россия
0: дорого.
1: Россия богата газом, нефтью, лесами, металлами и пресной водой.
0: Пресная вода.
1: Да.
0: Да. Как они это определили?
1: Ты думаешь, я знаю?
0: Не знаю.
1: Австралия. Железной рудой, золотом, ураном и углем.
0: Австралия. Это ж оттуда еще на кораблях везти все надо.
1: Это вообще... Да. Канада. Леса, нефть, газ, пресная вода снова. И полезные ископаемые. Дальше у нас идет Бразилия. Пресная вода, леса, железная руда.
0: Что
1: это за слово?
0: Какая страна? Бразилия. Сельхозресурсы.
1: Господи. Ужас. Дальше. У нас идет Чили. Медь и литий. Норвегия. Нефть и газ. А, ну и рыба еще.
0: А, ну норвежский
1: Китай.
0: Лосось. Ой.
1: Нихау. Китай. Нихау. Редкоземельные металлы и в целом производство. Дальше у нас идет США, технологии, капиталы, нефть, газ, сельское хозяйство. И также Германия у нас еще есть. Да. Промышленность, инженерия. Ой!
0: Инженерия.
1: Да, что-то немножко попутали. Автомобили.
0: Попутал?
1: Да, попутали.
0: Да-да. Давай дальше. Вот. А, ну да, ты ChatGPT, давай.
1: Что? Вообще-то это все вычитал. Дальше, что у нас тут? Япония, технологии, электроника и роботехника. Ну, там, да, реально много
0: страна
1: чего.
0: Страна восходящего солнца. Очень хочу в Японию.
1: Да. Так, на этом все. С моей темой пока что.
0: С твоей темой пока что, господи. Мы так долго тянули время, чтобы не включать песенку, которую он подготовил. Он сказал, что это будет сюрприз?
1: Да!
0: Сюрприз! Только мне кажется... Только уровень кринжа будет зашкаливать, но тем не менее, но песня, даже... немецкая песенка, очень хорошая, неизвестного
1: да.
0: автора.
1: Фонг, ду без гуд генук.
0: Ду без гуд генук, фонг.
1: Или шлещ генук.
0: Или шлещ генук.
1: Выключай микрофоны.

0: Слегка светанули следующей песней.
1: А мой микрофон?
0: Ой, ну микрофон забыли. Мы
2: случайно следующую песню спойлернули, но надеюсь...
0: Ничего страшного. Итак, уровень кринжа уже закинут просто наискосок. Итак, следующее, про что мы поговорим, это про то, как зарабатывать детям в Германии. Просто недавно, получается, мы сделали мне термин, скажем так, в одном банке. Вот, чтобы сделать карту. Да, мне банковскую карточку. Это можно уже делать. Но я так подумала. Вот смотрите, как зарабатывать детям в Германии. В нашем возрасте тоже хочется там ходить, что-нибудь там покупать, еще что-нибудь, хватит стучать по микрофону, что-нибудь там покупать, да? А деньги куда брать?
2: Потому ниоткуда. Что... Денег нету.
0: Допустим,
2: кризис.
0: Ты уехала, вот как я живу в другом городе, я приехала во Фрайбург, деньги кончились, что делать?
2: Снимать штаны и бегать.
0: Ничего не поделаешь. А так позвонила мама, перекинь денег, вот, карту получил. Но, тем не менее, как ты считаешь, вот... Что тебя так смешит?
1: Неважно, я потом расскажу.
0: Он расскажет потом.
1: Да, но не вам.
0: А, ну не вам, а мы обделяем, да, обделяем. Ну, короче, суть-то в чем?
2: Чувствую этот...
0: Как думаешь... должны ли вот так делать вакансии для детей, чтобы можно было работать там хотя бы там с 12 лет?
2: С 12 рано, с 14 нормально.
0: Потому что тебе 14, конечно.
2: Конечно.
0: Не, с 12 нормально. Нет. Но это же правильно, еще никто не говорит без юнора.
1: Что?
2: Ой!
1: Как ты не... Ну ладно, значит, я еще единственный, который не матерился в эфире.
0: Ах, единственный!
1: Извиняемся, мы не хотели. Так получилось.
0: Я полночи не спал, что вы хотели. Так же, как и он. Вместе сидели, вы играли.
2: Да.
0: Здесь никто не говорит, иди на работу, да?
1: Да.
0: Тебе никто не говорит, так, времени нету. Тебе никто не говорит, иди на работу. Типа, ну ты можешь работать, если хочешь, потому что деньги реально... Ну а ты откуда брать деньги?
2: Где-то.
0: У родителей на шее сидеть, короче, надо. Лишь бы в телефоне сидеть.
1: Я вообще-то текст подготавливаю.
0: Да текст подготавливаю.
1: Я текст творю.
0: А, он петь же будет. Сейчас он петь у нас будет взять.
2: В смысле петь? А что, вам птица тут петь?
0: Да, будешь петь, как воробушек.
2: Курлык.
0: Курлык-курлык будешь делать.
2: Да.
0: Итак.
2: Что, прямо сейчас, что ли?
0: Ну, конечно, прямо сейчас. Песня в кабинете у директора. Ой. Сейчас.
2: Заранее говорим. Да, песня не будет проиграна полностью.
0: Мы обрежем конец.
2: Ну, как обрежем? Приостановим.
0: Приостановим.
2: Потому что, увы, это противоречит правилам, установленным в этой студии. Так что...
0: К сожалению, цензура не позволяет.
2: Да. Вот.
3: Ты мое первое сентября, ты сильно пахнешь спиртом, забытый маркер. И сколько ни пытались

0: Все, песню мы должны, увы, приостанавливать, потому что, извиняюсь, правила не позволяют.
1: Да, к сожалению.
0: Да, так, ты пока рассказывай свою тему, я нам еще что-нибудь...
1: Ой, какая у меня тема? У меня больше нет темы, сейчас только твоя тема осталась.
0: Ой, я моя, ну тогда ты у нас что будешь делать? Ищи нам что-нибудь тут хорошее в виде музыки, или я этим сейчас займусь.
1: Хорошо, ты пока говори, я поищу какую-нибудь хорошую музычку, ты рассказывай
0: тему. Итак, типа привязанности сейчас... Довольно-таки важная тема в целом, потому что как и в жизни, так и вообще, наверное, в социальных сетях и есть как бы ее виды, как бы что, какая она вообще, что она может означать, какие возможные минусы могут у этого быть, а также, что не менее важно, последствия. Начнем с самого хорошего, как сказать, с хорошего начинаем. Те привязанности надежные. Это человек, как бы, он спокойно, близок с другими, он доверяет, но и может быть с собой и самостоятельным. В априори у этой привязанности как таковых минусов нету. Вот. И последствия тут даже хорошие. То есть более стабильное отношение, легче переживать конфликты и расставания. Дальше уже идет более серьезная вещь, тревожная. Сильный страх потерять человека, постоянная потребность в подтверждении любви. Тут уже из этого исходит ревность, зависимость от внимания, а также тревога. Последствиями могут стать эмоциональные качели, болезненная реакция на дистанцию и риск нездоровой зависимости. Далее у нас идет избегающее. Человеку трудно подпускать других слишком близко и показывать чувства. И из этого появляются эмоциональная закрытость и трудности с доверием. И, конечно же, это может привести к сложности с близкими людьми, также отношениями с этими близкими людьми и ощущением одиночества. А также есть тревожно-избегающая привязанность или же дезорганизованная. Это человек одновременно хочет близости и боится ее. То есть он постоянно противоречит самому себе, подойди, хотя лучше нет, отойди. То есть человек, у него очень сильная и большая тревога, можно сказать. И из этого всего, конечно же, идет нестабильные отношения, трудности с доверием и регулированием эмоций. Но при этом все очень важно понимать, что три привязанности – это как бы не диагноз и не пожизненный ярлык. Он может меняться вообще в зависимости от опыта, отношений, окружений, как бы. Так что как-то так. Вот. Так, что у нас будет сейчас?
1: К сожалению, нет никакой большой песен.
0: Да.
1: Можно поискать, конечно.
0: Ну, тогда я этим займусь, ты пока развлекай их.
1: Хорошо, буду сейчас вас развлекать, я умею вас развлекать. Значит, почему... У меня не был включен микрофон, к сожалению. Я тебе включила этот микрофон. Итак, я не знаю, что говорить. Он ищет музыку.
0: Да.
1: Школа скоро начнется опять. Некоторые дети в Германии из некоторых... не из Баден-Вюртемберга уже пошли в школу. Некоторые пойдут уже только через пару недель после нас. В общем, да, к сожалению, некоторые уже ходят в школу. А некоторые будут сидеть на каникулах дольше, чем мы. Обидно. Очень обидно. Да, скоро в школу. Не хочется, быстро каникулы прошли, хотя 20 числа вроде бы такие, ну, какое сейчас число?
0: Сейчас сегодня 22-е,
1: я уже посмотрела в своих часах механических. Да.
0: Так.
1: Нашел музыку?
0: Так, я пытаюсь ее найти, она не хочет находиться.
1: Он долго ищет музыку.
0: Она не находится, она капризничает. Я уже нашел подходящий вариант.
1: А,
0: сейчас
1: хорошо.
0: Мне его только бы еще нормально организовать. А он не организовывает.
1: Это не наши проблемы.
0: Так.
1: Что делать? У нас мало времени осталось. Может, я включу что-нибудь?
0: Так, я сейчас подумаю, что мы можем включить. Что у нас еще тут есть?
1: Да, темы закончились, музыка закончилась. Потому что одна... у нас было все хорошо рассчитано. Сейчас должна была идти песня Алены Швец.
0: Она уже была как раз.
1: Но она должна была идти вот в это время. Просто потому, что одна песня мы не ту взяли, просто было тоже название и очень похожая аватарка.
0: Угу.
2: Я не знаю, что из этого получится, но допустим.
1: Там нет, все, там все неправильно.
0: Да, я знаю. это пипец.
1: К сожалению, тут да.
0: Так.
1: Очень плохо.
0: Да.
1: Нет практически песен. Мы можем, конечно, очень-очень сильно схалтурить сейчас кое-каким способом, но это слишком сильная халтура.
0: Угу. Так.
1: Он ищет.
0: Да.
1: Не факт, что найдет, но он ищет.
0: Ага.
1: Добрый скуткинок по второму этому включим.
0: Thanks for you. Спасибо, не надо. Так. Ну, что у нас еще тут есть?
1: Ищем, ждем.
0: Да. Расскажи что-нибудь о своих каникулах, и что ты вообще думаешь о этом всем?
1: Ой, на каникулах было очень много чего. Вчера, из-за чего мы и не спали, было... Вчера произошло просто что-то очень жесткое. Очень жесткое.
0: Такое конечно. Мы не рассказываем.
1: Не, я не буду рассказывать, но очень что это было очень жестко. Просто непонятно, что говорить. У меня были обычные каникулы, наверное, так же, как у всех, и я особо-то никуда не едем. Чисто вот здесь ему звонят.
0: А-а-а, как же не вовремя, мега не вовремя.
1: Кто там звонит?
0: Папа. Ё-моё. Так, маленькая... Так, продолжаем искать музыку, да.
1: Давай Дубль Скотт Гэдон по второму кругу включим.
0: Тебе делать нечего? Ну, давайте.
1: Он не может найти музыку, у нас осталось...

0: Ой, ужас, ужас. Мы не знаем, что делать.
1: Мы что-то немного не получилось сегодня. Так, ну это неплохо, это не печалимся.
0: Это
1: сейчас
0: не печально,
1: будет еще одна песенка.
0: Просто кое-кто...
1: Песня «Diamond and Rihanna».
0: Ничего себе песенка.
1: Да, да, да, да. Все вы это так ждали. Никто не ждал.
0: Никто не ждал и никто не знал.
1: Да.
0: Потому что, видишь, одна песня, кое-какая амеба, скажем так, кое-какую песню неправильно нашла, и теперь у нас проблемы. Все было посекундно рассчитано.
1: Да, после этого будет очень интересная тема про манипуляторов.
0: Да, очень странное у нас, скажем так, получилось немножечко сегодня.
1: Да,
0: радио.
1: Да, а тут их очень много.
0: Что произошло?
1: Пока что еще ничего.
0: А-а-а.
1: Так, сейчас мы кое-что сделаем еще.
0: Я не знаю, что он там делает, я жду музыку.
1: Не, ну что, Даймонд, можно же тоже спеть. Чего бы нет.
0: Он будет петь.
1: Ну
0: закрывайте
1: да.
0: Закрывайте уши.
1: Это вообще-то не очень мило, давай.
0: Что, давай, ты включай.
1: А, точно забыл. Это провальный эфир. Просто... Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ой, опять про него забыл.
1: Итак, сразу с начнем. Ой, манипуляции – вещи очень страшные. И мы начнем. Первый тип – газлайтер. Он работает так. Человек заставляет сомневаться в своей памяти, чувствах и восприятии ситуации. То есть он может говорить: ой, да ты все, ты накручиваешь просто себя, ты просто все придумываешь. Вот такое вот всякое типичное для этого человека. Последствиями могут стать неуверенность, тревожность, зависимость от мнения манипулятора. Дальше. Жертва. Ой, знакомый. Такое не говорят! Ну ладно, допустим. Постоянно выставляет себя пострадавшим, чтобы вызвать жалость. И последствиями могут стать, что человек постоянно начинает оправдываться и уступать. Агрессор. Давит криками, угрозами, запугиванием. Типа, да я найду тебя, а потом... Уже цензура. Дальше. Конечно же, человек может бояться сказать «нет», потому что будет «ну все!» Тебе пипец. Тип такого, понимаете, да? Дальше. Молчун и игнорирующий. Использует молчание как игнор. Ну, можно сказать, такое наказание. Очень часто я, кстати, замечаю родителей, что они как наказание игнорируют своих детей. Ну, просто призраки. Как бы, да? И, конечно же, человек потом всеми силами пытается вернуть расположение и показать себя, что он вообще-то существует еще. Дальше. Даритель. Делает подарки или услуги, а потом требует что-то взамен. Человек может чувствовать себя обязанным соглашаться, можно сказать. Дальше лавбомбер. Сразу дает огромное количество внимания, комплиментов и обещаний. Но потом сильная эмоциональная зависимость, и особенно после резкого охлаждения. Ну, знаете, такие качельки. Оп-оп-оп-оп. Не те качели, о которых ты подумал.
0: В смысле? Да!
1: Так, дальше.
0: Честно, пока ты не сказал, даже не думал.
1: Контролер. Пытается решать, с кем общаться, куда ходить и что делать. Тоже очень часто встречается, когда один человек пытается контролировать другого человека. Но дело в том, что это так не работает. Ну, потому что каждый человек вообще в своей жизни хозяин. Если человек свой собственный, ну, то есть, допустим, я передам кому-то другому человеку над собой контроль, он будет использовать меня так, как ему нужно, можно сказать. И сейчас тоже очень людям сложно получать отказ, или это мега сложно, сейчас я в последнее время заметил. Дальше обесценивающий. Высмеивает достижения и чувства. По типу, да, это ерунда, можно сказать. И, конечно, это подрывает самооценку, можно сказать. Обесценивание тоже очень важная тема, и это тоже можно взять наперед, так как эта тема большая, и сейчас просто она сжата, можно сказать, ну, рассказана. Дальше, переводящий стрелки. Вот это тоже очень часто встречается. То есть, типа, он может сказать: ой, да ты сам, типа, такое, типа, и так далее. То есть, и он никогда не решает, можно сказать, проблему. Дальше сплетник. Он использует чужие секреты и слухи для давления, можно сказать, и это разрушает доверие между людьми.
0: Вот мы никогда никого за спиной не обсуждаем.
1: Ужас. Так, шантажист. Если ты меня любишь, ты сделаешь типа так. Ну, обычно такие фразы он кидает. И, конечно же, человек действует против собственного желания, и это создает давление и страх. И тут еще есть несколько их видов.
0: Но у нас осталось только минута.
1: Да. И поэтому я расскажу еще о одном. Интеллектуальный давильщик использует сложные аргументы, авторитеты, и ты просто ничего не понимаешь. И формируется ощущение собственной неспособности. Но тут иногда надо понимать, что человек реально может не разбираться в какой-то вещи, допустим, что и как работают люди. Но в любом случае, это все будущие темы для обсуждения. Мы увидимся с вами через неделю. Вот. Так что давайте.
0: Да,
1: всем пока.
0: Всем пока. До свидания.
1: До встречи обязательно.